он целит, путь мех посланный из видовни, ты ж можно зачонь с удобней, то ми вось все.